Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: РВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Тимофеев Радио представляет.
1: Греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.

0: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва. 18+.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Когда заберу тебя в очередь.
1: Номер 4.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ОРВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4043. ИНН 770-329-54-63.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
9: Я люблю тебя.
8: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: 7 утра в столице.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Подумс, как говорится, доброе утро, здрасте, дорогие друзья, рад вас слышать, рад вас чувствовать и, конечно же, рад вместе с вами проводить это утро. Красавцы Лав Радио с вами, 7.00 в Москве ровно, меня зовут Макс Фабиан, и сегодня мы будем просыпаться, как обычно, наслаждаться хорошей музыкой, лето продолжается, не думаем о том, что уже осталось буквально там 3 недели, даже меньше от этого сезона, все еще будет, все еще впереди, так что давай с этим настроем, прямо сейчас ворвемся в этот вторник и победим его вместе под самый крутой плейлист. Джон Сами, The Wall, Julie Church, Shades of Blue. Прямо сейчас, далее Gorillaz, Feel Good Thing. Оставайся и заряжайся.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мария Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».
0: В эфире Love Radio.

С тобой здесь же Мистер Белт и Weasel. Красивая работа с известной мировой мелодией, естественно. Тем временем в Москве 7 часов 18 минут, и мы с тобой движемся дальше по этому утру. Кто уже на кофе, так же, как и я, всем большой привет, друзья, присоединяйтесь. Без кофе хуже, чем с ним, как бы и что бы ни говорили нам разные диетологи и нутрициологи, я люблю кофе. Также я люблю с вами общаться. В следующем часе начнем уже интересную тему, будем разговаривать о красоте мужчин преимущественно, но через призму их профессии. Все будет в свое время, так что обязательно оставайся. Пока что просыпайся, заряжайся крутой музыкой. Впереди наш лучший утренний плейлист The Bose Magnetic, Ella, Jennifer Lopez, Everything is Fine.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Мани-мани, денежки-денежки, мы все их любим. Красавцы Love Radio с тобой, я тоже, между прочим, люблю денежки, а также хорошие и приятные предсказания от звезд. Стартрип немедленно.
1: 3, 2, 1. Стартрип.
0: Удачный день для запуска проекта, который принесет вам признание.
2: Тельцы.
0: Вы с легкостью решите все важные рабочие вопросы.
2: Близнецы.
0: Свежие новости вдохновят вас на новые цели.
2: Раки.
0: Уютный вечер дома вернет вам душевный покой.
2: Львы.
0: Вы окажетесь в самом центре внимания, львы.
2: Девы.
0: Наведите порядок в личной жизни.
2: Весы.
0: День принесет новые полезные знакомства.
2: Скорпионы.
0: Вы доверьтесь внутреннему голосу.
2: Стрельцы.
0: Прекрасный день для расширения кругозора и планирования путешествий.
2: Козероги.
0: Дисциплина и точный расчет могут вам быстро определить. Помогут вам быстро опередить конкурентов. Вот так вот.
2: Водолеи.
0: Нестандартная идея принесет вам заслуженную похвалу от руководства.
2: Рыбы.
0: И у нас, у рыб, любимое хобби подарит вам мощнейший заряд вдохновения. Погнали! Впереди лучшая музыка, впереди лучший заряд энергии для всех знаков зодиака.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

Minogue, Lights, Camera, Action, свет, камера, мотор здесь, в эфире, Love Radio. Мы с тобой движемся вперед, 7.50 практически в Москве, красавцы с тобой. В новый музыкальный час отправимся через пару хитов Шакира, Burna Boy, Дай-Дай и Slater Dance будут. Ну а также я тебе напоминаю, что для двух слушателей Love Radio это лето уже стало особенным. Я имею в виду победителей грандиозного летнего проекта «Билеты в лето», которые уже скоро отправятся в Грецию и Италию. Их ждут морские круизы из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Если хочешь стать третьим счастливчиком, тогда участвуй в финальном этапе нашего летнего движа, который мы назвали «Турецкий вайб». Внимательно слушай эфир, и сказочное путешествие может вполне себе стать твоим. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а сейчас точно погнали в новый музыкальный. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-46-29.
4: Город Москва. 18+. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
7: Юлианна Караулова.
8: Сергей Лазарев.
9: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.
12: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
13: 18+. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
14: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds. We'll be right back.

0: 8 утра в столице. Love
1: News. Россиян предупредили о сбоях в работе Visa и MasterCard. Джон Хэм впервые станет отцом. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В национальной системе платежных карт сообщили о проблемах при использовании пластика Visa и MasterCard при совершении покупок в интернете. НСПК переходит на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов и сервисов для оплаты. Пользователям рекомендуется заменить карты на пластик МИР. Он будет работать без изменений. Авиавласти хотят получать доступ к врачебной тайне граждан без их согласия при расследовании авиакатастроф и инцидентов. Согласно подготовленному проекту закона, сведения будут использоваться только в указанных выше целях и не подлежат разглашению. Звезда сериала «Друзья и соседи» Джон Хэм впервые станет отцом. Когда малыш появится на свет, пока неизвестно. Напомню, актеру 55 лет, а его супруге и коллеге Ане Аскиоле 38. Звезды поженились в 23-м году. Love Radio дарит еще один шанс выиграть отдых мечты. В третьем финальном этапе акции «Билеты в лето» мы разыграем морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в последнем финале акции, который состоится 14 августа. Подробности и правила на сайте loveradio.ru. Возрастное ограничение 18+. Нейросеть взломала сайт спортивного зала, чтобы записать своего хозяина на тренировку. Мужчина попросил личного и помощника забронировать утреннее занятие. Искусственный интеллект не только записал владельца на несколько месяцев раньше положенного срока, но и убрал из листа ожидания реального человека, стоявшего перед Эндрю, в качестве искупления и помог составить письмо разработчикам ПО с отчетом об ошибке безопасности. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час. Классного дня.
0: Становится страшно, до чего же дальше может дойти развитие искусственного интеллекта, будет звонить тебе по ночам и дышать в трубку, ну а ты уже думаешь, что это и кто это. Ладно, погнали дальше. 8.02 в Москве. От темы искусственного интеллекта к нормальным человеческим нашим темам переходим и начинаем наш форум. Сегодня мы с вами интересную историю будем изучать и тему обсуждать. Самые красивые мужчины — это врачи. Вот такое вот утверждение есть благодаря 48% наших российских девушек и женщин. Также в список самых привлекательных парней попали пилоты, спасатели и фитнес-тренеры. Вот по мнению девушек, эти профессии ассоциируются с надежностью и уверенностью. Ну а как вы думаете, люди какой профессии самые привлекательные для вас? И давайте составим список самых-самых привлекательных профессий. Так вот, пишите в наш мессенджер Макс по номеру 8-915-300-166, какие профессии самые привлекательные, но и сексуальные, естественно, для вас. А также я скоро оставлю кружочек в нашем канале, там тоже можно будет пообсуждать. Интересная тема, погнали!
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Talk to You, Another и 54 Ultra здесь в эфире Love Radio, 8.09 в столице. Красавцы, с тобой. Сегодня изучаем и обсуждаем профессии.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Какие же профессии для вас самые привлекательные в жизни? Вот, девушки, вы пишите в наш мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6, какие мужские профессии привлекают вас. Ну а молодые люди, вы пишите туда же, какие женские профессии вам приятно было бы, собственно, с представительницами каких профессий вам приятно было бы познакомиться и, может быть, даже завести отношения. Пока вы размышляете, думаете, придумываете и пишите, я вот расскажу вам, что есть даже несколько исследований крупных дейтинговых платформ по нашему сайтов и знакомств, и сервисов знакомств. Так вот, одно самое крупное дейтинговое агентство в мире говорит, что вот мужские профессии, которые привлекают женщин, это пилот, предприниматель, основатель бизнеса, пожарный, врач и телерадиоведущий. Ура! Yes! Да, я куда-то хотя бы в какой-то топ попал. Все мои коллеги, вас поздравляю, мы привлекательны для девушек. А вот женские профессии, которые привлекают нас, мужчин, это физиотерапевт. Ну, тут вот вопрос у меня. Почему? Я недавно проходил курс физиотерапии, а меня никто не привлек. Ладно, дальше. Дизайнер интерьеров. Интересная профессия. Предприниматель. Получается, ница. Предпринимательница. Стилист и специалист по связям с общественностью, а также учитель. Вот такие вот, по мнению дейтинговых агентств, женские профессии мужчин привлекают. Ну, а что думаете вы по этому поводу? Пишите в наш Макс 8-915-300-106-6. Обсуждаем сегодня в форуме.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Качаем этим утром под Дэвида Гетту и Биби Рекса «I'm good». Здесь на волнах Love Radio 8.18 в Москве. Красавцы, с тобой. Меня зовут Макс Фабиан. Привет всем, кто здесь, всем, кто с нами. Присоединяйтесь, мы сегодня обсуждаем...
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Какие профессии для вас самые привлекательные? Мужские профессии для женщин и женские профессии для мужчин? Пиши свое мнение в наш мессенджер Max 8-915-300-106-36 или же в наш канал под кружочком со мной. Есть тема нашего сегодняшнего форума. И уже нам наши слушатели пишут, отвечают. Стюардессы пишут, самые привлекательные, это одно мнение. А дальше девушка пишет, к сожалению, без имени в профиле, но, так или иначе, у меня будущий муж летчик, она пишет, очень красивый, и я очень горда, что завтра замуж выхожу за него. Наше поздравление заранее вам, крепких долгих лет совместной жизни. Так вот, какова же психология привлекательности и почему именно пилоты и стюардессы настолько привлекают людей вообще разных полов, да? Так вот, магия униформы. Здесь есть такая история. Вот орел романтики и путешествия, а также подсознательный сигнал о высоком интеллекте и железном, естественно, здоровье. В пилоты абы кого с поломанным здоровьем не возьмут. Ну и, конечно, если у тебя нет харизмы. Хотя, кстати говоря, став пилотом, может быть, у тебя и харизма поднимется X200. Думаем об этом, если вы хотите поменять профессию. Но сегодня мы разговариваем о том, какие профессии самые привлекательные для девушек и для мужчин. Пишите мессенджер Max 8-915-300-106-6.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: важно.
1: ВАФ-радио.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой «Бизар» здесь в эфире Love Radio. Красавцы, по-прежнему с тобой и наша тема.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Какие мужские и женские профессии для вас самые привлекательные, и вы с удовольствием бы познакомились с таким человеком, с человеком такой профессии? Или, может быть, выходите уже замуж, как одна из наших слушательниц написала, что она за пилот выходит замуж. Так вот, пишите в наш мессенджер Max 8-915-300-106-6 или же в канал, там уже разгорается беседа, и накидывайте свои варианты, какие же профессии самые привлекательные для вас. Так вот, Анастасия пишет нам: военные моряки. Ей нравится, сердечек накидала. 21 год уже замужем за таким, люблю очень, пишет. Ольга в Макс нам написала: самая привлекательная мужская профессия — это инженер-строитель. Работы много, все время занят, все мысли о работе, и это мой муж, Иванов Сергей. В это воскресенье, кстати говоря, у него был профессиональный праздник. Просит поздравить нас с этим его. Обнинск, Иванов Сергей Алексеевич. Так написала Ольга, ваша жена. Поздравляем вас с прошедшим праздником, профессиональным днем строителя. Ну а также продолжаем обсуждать тему нашего с вами форума. Какие самые привлекательные профессии, мужские и женские, для вас? Пишите мессенджер Макс 8-915-300-106-6 или же наш канал под кружочком со мной. Есть форма для ваших сообщений.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи мы, группа
2: Five Star Family.
3: Слушайте наш новый трек «Перемотай».
4: Делайте громче и вспоминайте ваши самые лучшие моменты.
0: В эфире

0: Heaven I Run здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 8.49 в столице. У нас интересная тема, какие же профессии самые привлекательные. И это мы с тобой изучаем и обсуждаем в нашем форуме.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Пришло, к сожалению, время финалить наш сегодняшний с тобой разговор по поводу профессии. Итак, если подводить итог, такой у нас промежуточный наверняка итог, какие профессии самые привлекательные? У нас военные моряки, пилоты, фитнес-тренеры, строители. Именно эти мужские профессии привлекают девушек больше всего. Ну а что же по антирейтингам? Они же тоже существуют. Красные флаги в анкетах, ну и в принципе в занятиях по жизни. Так вот, это одни из инфлюенсеры, блогеры, ассоциируются с нарциссизмом и жизнью на показ. Согласен. Дальше. Сотрудники полиции пугают жестким графиком профдеформации и строгим контролем. Криптоны, криптобро и финансовые консультанты часто воспринимаются как зануды или потенциальные мошенники. Но есть такое. Ничего не скажешь, не поспоришь. А также последний красный флаг в профессиях мужчин для девушек – это актеры и музыканты. Стереотип о ветрености, нестабильном доходе и вечном поиске себя присутствует. Ну как так вот? И в начале часа я воодушевился, что телерадиоведущие – это привлекательная профессия. Это про меня. Ну вот, а музыканты куда? Ну вот почему так? Разбито мое сердечко. Но так считают девушки и имеют право на это. Друзья, дамы и господа, спасибо вам огромное за то, что принимаете активное участие в нашем форуме. Завтра будет новая тема. Ну а пока послушаем музыку до конца этого часа в Аинде. Я хочу Мод Шаде. Также будет Алекс Уоррен, Fever Dream.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2019.

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
5: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг». Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГР 127-27-76-29.
6: Город Москва. 18+. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У «Максимату», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: Москве 9 утра. Love
1: News. В России предложили новую меру поддержки семьи с детьми. Ученые открыли необычную пользу правильной осанки. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В общественной палате предложили ввести пособие на оплату услуг няням для семей с маленькими детьми в качестве одной из мер поддержки демографии. В России уже получила развитие система социальных нянь. Она действует в рамках соцобслуживания и охватывает многодетных, семьи с детьми-инвалидами и семьи участников спецоперации. Туристам из России не стоит ожидать сильного снижения стоимости отдыха в Турции в ближайшее время. Инфляция в стране и динамика курса доллара ограничивают возможности отелей. В то же время местные власти и представители туристической отрасли обсуждают предоставление скидок для поддержки спроса на отдых. Мэттью МакКонахи отметился в ленте под названием «Соперники Амзия Кингом». По сюжету, к владельцу медовой фабрики неожиданно возвращается приемная дочка, и мужчина начинает войну с конкурентами своего бизнеса. Картина выйдет за границей 14 августа. Дочка Мэтта Дэймона стала моделью. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Житель Америки стал профессором в 18 лет и попал в книгу рекордов Гиннесса. Натан Томас уже в 10 лет одновременно учился в колледже и школе, в 14 окончил последнюю, а к совершеннолетию получил степень магистра в области электронной инженерии. От правильной осанки зависит не только, какое впечатление человек производит на окружающих, но и продуктивность его работы. Как выяснили иностранные ученые, люди с ровной спиной чувствуют себя лидерами, настойчиво выполняют трудные задачи и легче принимают сложные решения. А вот сутулые чаще вспоминают неудачи и бросают дело почти сразу, как только устают. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон.
0: Держим наши спинки ровно, потому что мы же лидеры с вами. Ну а также переживаем и печемся за свое ментальное и психологическое состояние. И вот чтобы оно было в порядке, следующая новость для тебя. Так вот, в многоэтажном комплексе Мункет Сити в Гуанчжоу живет около 1000 кошек более 30 пород. Это вот настоящий кошачий дворец в Китае. Внутри игровые зоны, спальни, тематические этажи и даже детский сад для котят. Ну какова милота! Билет стоит 850 рублей в переводе на наши деньги. За них можете играть с пушистыми хоть целый день. Так вот, кошатники уже собираются в Китай. Да и не только они, а те люди, которые хотят, чтобы ваше здоровье, психологическое и спокойствие были просто на максимальном 99-м уровне. Ну, не забывайте, приезжайте в Китай, приходите в этот отель, держите спину ровно и все, вы хакнули жизнь. Погнали дальше. Хюгель и Меланжел, Alternate Moving to the Sun на старте этого часа. Танцуем.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Джонни, его нежный, воздушный сарафан здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Тем временем в Москве уже 9 часов 19 минут. И я напоминаю, что в нашем эфире продолжается третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб». Главный приз – это морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Так что лови сигнал ведущего, дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале. Уже в эту пятницу, 14 августа, определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, это категория 18+. Ну а впереди у нас DJ Гоша, Джейсон Деруло, Мелоди Мичико.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Севиль, солистка группы Arctic Asti. Прямо сейчас ловите бриллиант. Так называется наш новый трек.
0: В эфире Love Radio.

0: D.O.D. Изи Бизу. Здесь в эфире утреннего шоу «Красавцы Лав Радио». Careful, осторожно. Именно так называется эта работа, которая очень сильно тянет на танцевальную и тянет за собой наш гороскоп.
1: Три, два, один. Стартрек.
0: Сегодня удачный день для запуска проекта, который принесет признание.
2: Тельцы.
0: Вы с легкостью решите все важные рабочие вопросы.
2: Близнецы.
0: Свежие новости вдохновят вас на новые цели.
2: Раки.
0: Уютный вечер дома вернет вам душевный покой.
2: Львы.
0: Вы окажетесь в самом центре внимания.
2: Девы.
0: Наведите уже, наконец, порядок в личной жизни.
2: Весы.
0: День принесет новые полезные знакомства.
2: Скорпионы.
0: Доверьтесь своему внутреннему голосу.
2: Стрельцы.
0: Прекрасный день для расширения кругозора и планирования путешествий.
2: Козероги.
0: Дисциплина и точный расчет помогут вам быстро опередить конкурентов.
2: Водолеи.
0: Нестандартная идея принесет вам заслуженную похвалу от руководства.
2: Рыбы.
0: И мы, рыбы, любимое хобби подарит нам мощный заряд вдохновения. Слушать музыку здесь в эфире утреннего шоу «Красавцы Лав Радио» пусть будет твоим любимым хобби.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Все, что тебе нужно, ты получишь от меня. Поется в работе Stumbling In от Сирила. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Красиво продолжаем наше утро. Впереди у нас игрушка DJ Lover.
1: DJ Lover.
0: Все, что тебе нужно сделать, чтобы принять в ней участие, это внимательно послушать три отрывочка из треков, которые я тебе поставлю, и определить, о каком, какой из них относится к музыканту, которому мы сейчас с тобой поговорим. А поговорим мы про звезду мирового масштаба, между прочим, про норвежского диджея и музыкального продюсера Кири Горвелдаля, более известного как Кайго. В общем, музыка сопровождала этого парня, как всегда, с детства. В 6 лет он начал брать уроки фортепиано, а в 15-16 лет уже пробовал создавать свою электронную музыку в программе Logic Studio, используя MIDI-клавиатуру и обучаясь какие-то курсы из видеохостингов. Так вот, Кайго известен яркими коллаборациями с Селеной Гомес, там же были Imagine Dragons, One Republic, Whitney Houston, Ellie Goulding и другие мировые имена и знаменитости. Так вот, какой из треков, который я прямо сейчас тебе поставлю, написал Кайго? Ты слушаешь, я тебе ставлю треки, ты пишешь в наш мессенджер Max 8915 30 106 6, первый, второй или третий, и получаешь подарок. Погнали!

0: И пока ты пишешь наш Макс 8-915-300-106-6, первый это трек или второй, я тебе немножечко побольше расскажу про Кайго и его интересную жизнь, про шоу Stole the Show, с английского переводится как «затмить всех», ну или «украсть шоу». Это не просто название его первого большого хита 2015 года, но и заголовок официального автобиографического документального фильма о нем же «Кайго Stole the Show», в котором показан его переход из диванного, так сказать, музыканта в мировую суперзвезду. Ну а главным событием фильма и первым шоу такого масштаба стал легендарный сольный концерт на арене Barclays Center в Бруклине, это в Нью-Йорке. Так вот, я прямо сейчас перехожу в наш мессенджер Макс и смотрю, кто же первый написал правильный ответ и циферку, естественно, циферку. Так, посмотрим. Вот у нас есть Евгения, которая говорит, что это трек номер один, и надо глянуть, не так ли это, Да, конечно, это так. Что я тут тяну резину, как говорится, Евгения? Я вручаю тебе подарок от Collagen 3D Medical, бренда премиальной российской космецевтики. В составе подарка собрана система ухода для долголетия и молодости кожи. Да, все это есть. Восстановление кожного барьера и защита от кожного стресса тоже. Набор включает в себя 4 полноразмерных продукта для полного ухода за кожей лица. Евгения, я вас поздравляю. Ну, а мы проходим дальше с тобой. Финал час не с горами. Будет Temper City Self-Aware, а также Touch and Go. Would you?
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Произвольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
8: 121-27-476-29. Город Москва. 18+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
11: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
12: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
15: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.

0: 10 утра в Москве. Love
1: News. Власти планируют усилить требования к управляющим компаниям. Россияне нашли новый способ получать дофамин. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лавразио. Подробности прямо сейчас. Требования к управляющим компаниям необходимо усиливать. Как заявили в Минстрое, работать должны только те УК, которые обладают достаточными компетенциями и добросовестно выполняют свои обязанности. В министерстве также предложили сделать обязательными минимальные требования к отделке от застройщиков. Эксперты назвали привычку, которая мешает повышению. Это синдром идеального исполнителя. Такой сотрудник может вовремя сдавать проекты и избегать конфликтов, но при этом не показывать влияние своей работы на результат компании. Для руководителей важнее способности анализировать риски, предлагать решения и брать на себя дополнительную ответственность. Повышение чаще получает тот, кто заранее снял с начальника часть проблем. Сценарий ленты «Смертельное оружие 5» написан, об этом сообщил актер и постановщик Мел Гибсон. Картина будет самостоятельной историей, только отчасти будет ссылаться на предыдущие фильмы. Дата выхода проекта неизвестна. Лавразио стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Лавразио там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Россияне нашли новый способ получать радость. Они стали на 40% чаще покупать продукты с необычными вкусами. Среди таких товаров газировка с личи, пельмени с том-ямом, сухарики с кимчи, сырное мороженое, пломбир со вкусом пива и растительное молоко с ароматом сакуры. Еще больше новостей найдешь в группе Лавразио ВКонтакте. Это были новости Лавразио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
2: Красавцы Лавразио. Летний сезон.
0: Это «Красавцы Лавразио». Здесь все россияне, которые немного ленятся. Так вот, или не ленятся. В общем, нам советуют лениться побольше. И по словам психологов, только ваш организм может полноценно восстановиться, только когда вот он ленится. В общем, что нам рекомендуют делать? Лежать и смотреть в потолок, окно или стену, бесцельно ходить или заниматься чем-то абсолютно необязательным. Главное здесь делать все без скроллинга ленты. Уберите телефон из рук, как говорят нам наши мабы, вот чтобы лишний раз не нагружать мозг. Мне кажется, это лучший совет для утра не только, допустим, понедельника, но еще и вторника, среды. Если хочешь, чтобы твой день был в порядке, психология твоя была, вот психологическое состояние в норме, и ты был сбалансирован, убери телефон, неважно, звонит тебе начальник или нет, и ходи от стенки к стенке, даже если ты уже в офисе, бесцельно. Коллеги спросят, что с тобой, а ты говоришь, значит, я так восстанавливаюсь полноценно. Да, на работе, да, вот так вот немножечко сумасшедшим кажусь. Но ничего страшного, это же жизнь. Главное, не скроллить ленту.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Биберекса, Дэвид Гетта, это «Свежак» в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, Sad Girls, только что в эфире Love Radio. И, кстати говоря, несмотря на название трека, что «Грустные девушки», песня совершенно не грустная. Ну а мы с тобой продолжаем, и я напоминаю, что у тебя есть крутая возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах окажутся на волнах Love Radio, их можно будет услышать по средам в нашем вечернем эфире. Ну а сам проект можно смотреть по четвергам в 16 часов по Москве и по пятницам в 9 утра. Категория 16+. Также здесь в прямом эфире мы ждем Джона Саммита, Devol, Julie Church с новинкой Shades of Blue.
1: Реклама.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Satisfy здесь в эфире Love Radio. Удовлетворяемся музыкальными новинками и разнообразием, в принципе, музыки в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» и продвигаемся к новой рубрике. Это вау, прямо сейчас специально для тебя. Будем изучать заработки звезд баснословные.
1: Это вау.
0: Действительно, сумма, про которую мы сейчас с тобой поговорим, это просто вау, но сначала небольшая предыстория. Однажды ирландская рок-группа U2, вы все прекрасно ее знаете, одна из самых успешных и влиятельных рок-групп в истории человечества, заработала рекордную сумму денег. О ней в конце. В 2014 году Apple провела масштабную пиар-акцию, в которой альбом группы загрузили во все мобильные устройства автоматически. Вот его нельзя было просто удалить. Компания таким образом хотела показать возможности экосистемы Apple Music, я так понимаю, и роль музыки в ней. В сети поднялась волна критики, многие были недовольны, потому что, ну, как бы мы не хотели слушать YouTube,

0: Реклама.
1: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.
2: В

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.
2: Долларов заработала группа YouTube просто за то, что дала возможность загрузить свою музыку, ну, вот таким вот превентивным, так сказать, образом. Так вот, я думаю, что этих денег хватило бы 100% на то, чтобы построить новую дачу тёще, купить ей саженцев, облагородить ее участок, и ты не был бы таким вот уже так себе музыкантом с плохой профессией. Она уже не станет говорить: поменяй профессию, сделай, иди на нормальную работу. 8 миллиардов с четвертью. Вот так вот. Так что, друзья, если хотите стать музыкантами, все впереди. Главное — идти к своей цели. Делай, как говорится.
3: Это вау.

0: С треком «Мы» здесь в эфире утреннего шоу «Красавцы Лав Радио». Я, Макс Фабиан, тоже с тобой. И пришло время нам немножечко попрощаться. Но попрощаться ровно до завтра, потому что утреннее шоу вернется к тебе, а я же еще на целый час останусь с тобой. Сегодня мы с тобой изучили очень много интересных тем, новостей, а также узнали, какие мужские и женские профессии привлекают людей. Из хороших новостей сразу скажу, что телерадиоведущие – это, значит, одна часть моей профессии – это зеленый флаг, а музыканты — это вторая часть моей профессии, это красный флаг. Вот. Но потом мы это опровергли. Группа YouTube 8 триллионов рублей заработала в пересчете на наши деньги. Да, даже больше. Ну, а я желаю тебе не меньшего заработка в этом году, кстати говоря, ну, может быть, даже и сегодня. А впереди у нас Тэйм Импала, Джинни Дракула, Диско Ланси, наши Нобрук Бойс.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Спонсор утреннего шоу — АО «Суточно».

0: ему на суточный ром.
1: 6+.
2: Реклама.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
8: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 11. Love
1: News. Заявки на использование мат-капитала стали рассматривать быстрее. Бейонсе обвинили в нарушении авторских прав. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В социальном фонде уменьшили до 4 дней средний срок рассмотрения заявлений семей о распоряжении мат-капиталом. Большинство заявок направляется удаленно, без необходимости личного обращения и предоставления дополнительных документов. Компания Heroes Enterprise подала судебный иск против Beyoncé. Певицу обвиняют в нарушении авторских прав. Звезда якобы использовала отрывок из чужого хита в одном из своих треков. Баста – самый популярный рэпер у жителей нашей страны. Он оказался в лидерах по прослушиваниям. На втором месте Гуф, кроме того, в топе Макан и Мияги Эншпиль. Самым популярным иностранным исполнителем в указанном жанре назвали Эминема. Энн Хэтэуэй напугала поклонников видом беременного живота. Актриса появилась на красной дорожке в довольно откровенном образе. Хейтерам такое поведение звезды не понравилось. Они попросили селебу больше не показывать свой живот на публике. Напомню, американка ждет третьего ребенка. Его пол пока неизвестен. Брэд Питт рассказал о семье, зависимости и сложном периоде в жизни. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много. Там еще много всего классного, так что забегай. Йога помогает бороться с бессонницей. Как выяснили иностранные ученые, самое эффективное в этом плане – высокоинтенсивная йога. Лучший результат показали 2 занятия по 30 минут в неделю в течение примерно 2 месяцев. На втором месте – ходьба, а на третьем – силовые тренировки. По мнению специалистов, такие нагрузки помогают уменьшить уровень стресса и делают сон более глубоким, поскольку в них сочетаются дыхательные техники и силовые упражнения. О других интересных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
0: Я все понял. Те, кому не подходят силовые тренировки, занимаемся йогой, дыхательной в том числе, ну и слушаем Love Radio. Кайли Минок откроет час работы Can't Get You Out of My Head. Дальше The Balls, The Magnetic, ну и я.

0: Pepper, Джоэла Кори. Здесь в эфире Love Radio в 11.20 по столичному. Движемся в таком летнем танцевальном настроении дальше по нашему утру.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Абсолютно уверен, что после утреннего шоу «Красавцы Love Radio» все проснулись, все в бодром настроении и духе пребывают, поэтому погнали дальше побеждать в этот вторник. До конца часа с нами Инна Рехаб, I'll be waiting. Чуть раньше новинка от Тимы белорусских. Это его суперхит «Мысли». Ну и совсем скоро «The Second Voice» «Let Me Be». Шикарный афропоп, ну а ты оставайся здесь. В эфире Love Radio, лучшие саундтреки любви.
2: Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Данный бывший.
1: Love Radio представляет.
2: Греческий сезон.
3: Было.
2: Итальянские каникулы.
3: Закончились.
1: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
3: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
1: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
3: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
1: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
3: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
2: Категория 18+.
4: Реклама.
5: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
1: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Йоу-йоу, привет всем слушателям Love Radio. Это Тима Белорусских. И слушайте мой новый трек «Мысли». Погнали.
0: В эфире Love Radio.

0: Crybaby здесь в эфире Love Radio, это Clean Bandit, Энн Мари и Дэвид Гетта с красивой танцевальной работой. Ну а мы спешим в финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И финал это будет не только час, но и утро по столичному времени, 11.50 ровно в Москве. Впереди у нас только лучшие плейлисты, лирика аутентичная. До конца часа будет Джастин Бибер, Sorry. И в финале I'll Be Waiting это Инна и Рехаб. Я же Макс Фабиан, на этом вращаюсь с тобой до завтра. Услышимся и увидимся в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Классного тебе дня, пока.
2: Реклама меньше минуты.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

Столица полдень. Большим музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio в первые 20. Чарли Пут, Боб Синклар, Тедди Суимс. На старте этого часа Леони Калун Скотт, Стей. У микрофона Максим Абдуллин. Всем большой привет и хорошего дня.

0: Чарли Пут, How Long, в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся вперед и проведем с другими 100% хитами следующие 40 минут этого часа. Вот кого встретим ближе к финалу. Филат Фикер, Среди счастливых людей. За экватором этого часа Шакира, Бёрнабой, Дай Дай. После небольшой паузы Хьюгель, Alternate, Moving to the Sun.
2: I'm moving to the sun. I did it all the time.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7 без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Но однажды ирландская рок-группа U2 заработала рекордную сумму денег. В 2014 году Apple провела масштабную пиар-акцию, в которой альбом группы загрузили во все мобильные устройства автоматически. Его нельзя было просто удалить. Компания таким образом хотела показать возможности экосистемы и роль музыки в ней. Ну а за такой пиар-ход им заплатили около 100 миллионов долларов. Я думаю, что этих денег хватило бы 100% на то, чтобы построить дачу теще, и она уже не станет говорить: «Поменяй профессию, иди на нормальную работу».
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Прекрасный флешбэк в обновленном звучании. Riptide. За это большое спасибо Сигалу и Лонгкидрон Джексону. И только что в эфире Love Radio. Но я пока расскажу, кого еще услышим до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Впереди такая компания. Пинау, Биберекс и Азуна, Старс, под занавес Филат Фекера, среди счастливых людей, Сэм Смит, Даймондс. Сразу после короткой паузы и снабдим ваши динамики большим количеством других 100% хитов в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться работать. Радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
7: 18+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции, бонусы за перенос номера в Т-мобайл.

столичных 13.00. The Weeknd, Daft Punk, Ханна, Дэвид Гетта, Сэм Мартин. И это далеко не все, кто проведет с нами первые 20 минут. На старте этого часа Another Talk to You. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет и хорошего.

0: Турецкий вайб.
1: Итак, это все еще проект «Билеты в лето. Турецкий вайб», в котором мы разыгрываем путешествие в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы занять свободное место в нашем виртуальном лайнере и пройти финал проекта, прямо сейчас звони по номеру 8495-956-106-6, категория 18+.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: лето. Турецкий вайб.
1: Итак, друзья, это суперпроект «Билеты в лето», турецкий вайб, в котором мы разыгрываем по-прежнему морской круиз в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Чтобы попасть в финал проекта, необходимо занять свободное место на нашем виртуальном лайнере, что сейчас предстоит сделать Светлане. Свет, ты в эфире, я тебя приветствую.
2: Привет.
1: Ну что, такой вопрос, как скоро отпуск? Будет ли еще или уже все исполнились в этом году?
2: Еще будет только в сентябре.
1: Ой, супер, как раз осенью, да?
2: Да.
1: Когда стартует, тоже в целом неплохое время года, особенно первая его половина. Есть ли у тебя какое-то условие идеального отпуска? Вот что-то такое нужно, по-твоему, обязательно сделать, чтобы отпуск прошел отлично?
2: Да нет, просто настроиться. Супер. На хороший отпуск, и все.
1: По-моему, всем подходит, все мы это можем сделать. Такой универсальный способ, да, настроиться на хороший отпуск. Хорошо, будем иметь в виду. Ну что, и теперь приступим к самому главному, да. Настроимся сейчас вот на что. У нас есть виртуальный лайнер, который состоит из трех палуб. У каждой палубы находится по 10 кают. Задача не попасть в ту каюту, которая уже занята кем-то из предыдущих участников. Итак, палуба номер 1, 2 и 3, по 10 кают в каждой. Какую выбираешь ты, Света?
2: Третья палуба. Шестая каюта.
1: Третья палуба, шестая каюта. Да. Ну что, услышали, идем по рядам и прямо сейчас узнаем, свободно там или нет.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Супер, абсолютно верно. Света, я тебя поздравляю. Ты рада? Расскажи.
2: Да, очень. Очень-очень.
1: Здорово, мы тоже рады, что у тебя все получилось. Итак, я тебя поздравляю. У нас в пятницу, уже в эту пятницу состоится финал проекта в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Поэтому, пожалуйста, будь на связи. Там ребята будут выбирать с помощью рандомайзера того самого счастливчика, который отправится в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Ну, а все подробности, друзья, и другие детали акции вы узнаете на сайте lavradio.ru. Категория 18+. Ну и, конечно, оставайтесь с нами. У нас впереди много хорошей музыки.
0: «Билеты в лето» в эфире «Лав Радио». We'll be right back.

0: Включи любовь на полную громкость.
1: Это Love Radio.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Подсказка от Виски Али Медин. Man I Need. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В небольшой, но разнообразной компании завершим текущие 60. Teddy Swims, Bad Dreams. Пацаны, сейчас звонки невероятно. Сразу после короткой паузы и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
13: Я люблю тебя.
12: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
14: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
15: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

2 часа дня в столице. Мадонна, Five Star Family, Мартин Гаррикс, Дуа Липа. И это далеко не все, кто появится в первые 20 минут этого часа. На старте Джон Саммит, The Vault и Джулия Джордж, Shades of Blue. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: Мадонна Dance Theory только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут, ближе к финалу этого часа. Добро, море, привет.
2: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть.
0: Чуть раньше отметится Леди Гага, Абракадабра. И после короткой паузы, The Pause, Magnetic. Love Radio — это саундтрек твоей любви.

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Конкретно однажды ирландская рок-группа U2 заработала рекордную сумму денег. В 2014 году Apple провела масштабную пиар-акцию, в которой альбом группы загрузили во все мобильные устройства автоматически. Его нельзя было просто удалить. Компания таким образом хотела показать возможности экосистемы и роль музыки в ней. Ну а за такой пиар-ход им заплатили около 100 миллионов долларов. Я думаю, что этих денег хватило бы 100% на то, чтобы построить дачу теще, и она уже не станет говорить: «Поменяй профессию, иди на нормальную работу».
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 200 7 27 97.
6: I call it life.

0: Абракадабра, только что в эфире Love Radio. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама. Меньше минуты. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. Ау, Т-банк, 0+.

на столичных 15.00. Джейсон Дерула, Ларин, Кайго, Макс Макнаун и многие-многие другие скрасят первые 20 минут этого часа на станции «Медузы» Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. У микрофона Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Джейсон Дерула, Don't Wanna Go Home в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вместе с самыми разнообразными хитами проведем следующие 40 минут. Под занавес этого часа Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Тедди Свимс, «Мистер Нови Долл». Сразу после короткой паузы Тэмми Импал и Дженни «Дракула». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Thing.
1: Love Radio представляет греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
1: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
1: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
1: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.

0: The Sound of Silence. Танцевальная и в чем-то даже драматичная работа. Только что в эфире Лав-Радио. И здесь же прямо сейчас расскажу, с кем еще проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: Прямо по курсу Дэвид Гетта, Сия, Titanium из 2014-го поставит точку в этом часе. Чуть раньше Мадонна и Мартин Гаррикс со свежей работой Bizarre. После короткой паузы и с актуальных новостей начнем новый час.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Сезонная распродажа в магазинах Рандеву. Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от Тандан, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: столичных 16.00. Love
1: News. Заявки на маткапитал будут рассматривать быстрее. ЕГЭ хотят усложнить. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В соцфонде сократили срок рассмотрения заявок об использовании маткапитала до 4 рабочих дней. Ранее действующие правила предусматривали принятие решения в течение 10. Как отметили в учреждении, большинство заявлений на выплату сегодня подается дистанционно. Власти призвали усложнить уровень тестов ЕГЭ. С такой инициативой выступил помощник президента, экс-министр образования Андрей Фурсенко. По его словам, большое количество набравших максимальные баллы не позволяет оценить реальный уровень подготовки выпускников и затрудняет определение лучших абитуриентов. Политик также предложил пересмотреть систему школьных олимпиад. Джейкоб Эларди снимется в новом проекте от режиссера фильма «Солнцестояние». Об этом сообщает People Talk. Следующая картина Ари Астера будет называться «Козел отпущения». Сюжет пока не раскрывают. Известно, что кинопару «Звезде грозового перевала» составит Скарлетт Йоханссон. Съемки начнутся уже в этом году. Love Radio стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. В Южной Корее открылось кафе-музей динозавров. Причем это место необычно не только наличием окаменелости, отпечатков следов и скелетов в интерьере, но и интересным меню. Главное блюдо – это тирамису в форме черепа тираннозавра. Десерт подают с миниатюрной ложкой, стилизованной под археологическую лопатку. Также гости могут заказать брауни в виде лапы динозавра. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Прекрасного тебе дня.
0: Большой привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие 20 минут Миша Миллер, Акмаль, Ацики Асти на старте «Серебро». Я тебя не отдам. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Всем большой привет.

0: новая песня о любви.
1: Всем привет, слушателям Love Radio. Меня зовут Акмаль. Встречайте мою новую песню под названием «Любовная».
0: В эфире Love Radio.
2: Попади в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Тексвили, бам-бам. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот уж некоторые из тех хитов, с которыми проведем ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес Севиль, Артики, Асти, Бриллиант. Моя Мишель на малиновой луне. Югель, Alternate, Moving to the Sun, после короткой паузы. I'm moving to the sun. I did it all the time. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: частота, на которой бьется твое сердце.
1: Это Love Radio.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, здесь.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Catch You. Ну а вот поймать признание в любви от своей второй половинки или отправить его ты по-прежнему можешь в интерактивном лав-радиочате в эфире телеканала Муз-ТВ по четвергам в 16.00 по московскому времени. Чтобы отправить свое сообщение, сканируй QR-код на экране телевизора. Ну а здесь по средам в вечернем эфире мы будем озвучивать самое оригинальное послание. 16+.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
6: Юлианна Караулова.
7: Сергей Лазарев.
8: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
11: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

0: Москве 5 часов вечера. Love
1: News. Власти проверят популярные БАДы. Слушатель Love Radio отправится в грандиозное путешествие. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Роспотребнадзоре проверяют популярные на маркетплейсах БАДы для похудения, в которых нашли запрещенные вещества. Напомню, в СМИ появилась информация, что на онлайн-ресурсах реализуются препараты с сибутрамином. Они не имеют официальной регистрации и могут быть опасны для здоровья потребителей. В ассоциации туроператоров не получали информации о планах введения виз в Сербию. По мнению представителей организации, такие требования негативно повлияют на турпоток в эту страну. Ранее СМИ писали, что Белград планирует отменить возможность свободно въезжать россиянам в рамках реализации мер для вступления в Шенгенскую зону в 2027 году. В Госдуме предложили обязать магазины указывать на ценниках стоимость за килограмм. Сейчас у продавцов есть возможность маскировать подорожание, выставляя цену товара за 100 граммов. По словам парламентариев, особенно от этого страдают пенсионеры. В эфире Love Radio продолжается финальный этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». 14 августа мы определим третьего победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции лови на нашем сайте. 18+. Российские ученые разработали спрей, который поможет от привыкания к каплям в нос. В Сеченовском университете вывели инновационный состав. Он не просто орошает слизистую, а прочно к ней прилипает. Это дает долгий лечебный эффект и сводит к минимуму побочные действия. Сейчас новинка находится на этапе доклинических испытаний и успешно прошла начальные тесты. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости.
0: Ученые выяснили, вторник – идеальный день для флирта. В понедельник все еще сонны, а в пятницу уже слишком много конкурентов. Дим Вебер, Love Radio, расчехляй харизму. На старте Ave, Meet Me in the Dark.

0: все в порядке, но мне все равно как-то странно, признается нам Дженнифер Лопес. Знаете, фраза «Everything's fine» — это ведь главный международный пароль для маскировки легкого жизненного хаоса. Когда у тебя горит дедлайн, ломается машина и кошка рожает на ковре, ты все равно улыбаешься и говоришь «все нормально». Дженнифер и Аллок упаковали эту бытовую паранойю в такой роскошный электронный грув, что под нее хочется не паниковать, а танцевать.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Делаем глубокий вдох, выключаем режим тревожности и летим навстречу следующим трекам. Ближе к концу часа Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls. Чуть ранее Амчи, Алиша, Черновик.
2: Открываешь пусто, закрываешь тесно. Мы черновик.
0: После рекламы Шакира, Burn a Boy, Die Die. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе. +7 978 207 27 97 90.

0: Love Radio представляет. Греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: если ты не готов в это поверить, то просто стой и смотри дерзко, заявляет Тед Макрей. Знаете, фраза «Джашки Почин» — это ведь идеальный ответ для всех, кто пытается давать нам непрошенные советы или сомневается в наших силах. Пусть смотрят, нам не жалко, лишь бы не забывали ставить лайки. Тейт упаковал этот манифест уверенности в такой плотный бас, что под него хочется побеждать.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Включаем режим максимальной уверенности в себе и готовимся слушать следующие треки. После рекламы Филипп Киркоров и работа Луиза, далее Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель.

0: Москве 6 часов вечера. Love
1: News. Россиянам напомнили о видах бесплатных ремонтных работ, названы самые популярные профессии. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Часть работ в многоквартирных домах управляющие компании обязаны выполнять без дополнительных взносов, напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. В частности, речь идет о стояках воды, канализации и отопления, а также ремонте кровли, фасада и подъездов. Эти расходы уже входят в плату за содержание жилья. Если УК отказывается проводить такие действия, стоит обращаться в вышестоящие инстанции, например, в прокуратуру. В России предложили сократить разницу в доходах руководителя и сотрудника. Депутаты направили в Кабмин проект о запрете топ-менеджменту получать сумму более чем в 5 раз превышающую зарплату подчиненных. По словам парламентариев, инициатива не противопоставляет представителей разных должностей, а вводит более справедливый принцип распределения фонда оплаты труда. Верхнюю строчку в рейтинге самых популярных профессий занял менеджер по продажам. На эту специальность приходится около 1 600 000 резюме, выяснила РИА Новости. В пятерке перечня также отметились администраторы, упаковщики, комплектовщики, водители и разнорабочие. Натали Портман устроила редкое свидание с возлюбленным. Подробности на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Признавайся в любви на всю страну в Лав-радио-чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и в пятницу в 9 утра по Москве. Включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные прозвучат в вечернем эфире по средам. Категория 16+. В мире создали куклу Уитни Хьюстон в образе Барби. Первая официальная игрушка в честь певицы вышла к ее дню рождения. Прототип сделали по образу артистки из 1980-х, вдохновившись клипом «I Wanna Dance With Somebody». Это были новости.
0: Исследование показало, мужчина во вторник способен принять важное решение. Особенно, если девушка уже все решила за него. Это Дим Вебер, Love Radio на старте, The Bouse и Magnetic. Классного вечера, поехали.

0: каждый день я слышу, как ты шепчешь. Мне признается Джоэл Кори в этом треке. Знаете, если вы каждый день слышите какой-то загадочный шепот, ну, это повод либо проверить настройки беспроводных наушников, либо обратиться к специалисту. Желательно, чтобы у него в резюме был медицинский вуз, а не участие в битве экстрасенсов.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Стряхиваем себе остатки забот, настраиваемся на позитив и летим навстречу следующим трекам. Ближе к концу часа Мона и Ардан.
2: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где Ардан забью дыхание.
0: Чуть ранее Five Star Family, Фарго, перемотай.
2: Перемотай пленку на 5 минут назад и выключи.
0: Ну а вскоре после рекламы лирик аутентичная. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: однажды ирландская рок-группа U2 заработала рекордную сумму денег. В 2014 году Apple провела масштабную пиар-акцию, в которой альбом группы загрузили во все мобильные устройства автоматически. Его нельзя было просто удалить. Компания таким образом хотела показать возможности экосистемы и роль музыки в ней. Ну а за такой пиар-ход им заплатили около 100 миллионов долларов. Я думаю, что этих денег хватило бы 100% на то, чтобы построить дачу теще, и она уже не станет говорить: «Поменяй профессию, иди на нормальную работу».
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи мы, группа
2: Five Star Family.
3: Слушайте наш новый трек «Перемотай».
4: Делайте громче и вспоминайте ваши самые лучшие моменты.
0: В эфире

0: «Люби меня, обманывай меня, главное скажи, что я тебе нужен», умоляет музыканты из True Colors. Знаете, концепция влюбленного дурака бесконечно популярна в социальных сетях, и верить этой красивой лжи готовы практически все из нас. Вот тут вот популярным психологам социальных сетей было бы где разгуляться. Ну а мы с вами продолжаем движение вперед, и сразу после рекламы Мона и Ордан и Кайли Минок с работой «In Your Eyes».
1: Реклама.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом

0: сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
2: 121-27-46-29. Город Москва, 18+. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Москве 7 часов вечера. Love
1: News. Собрать ребенка к новому учебному году стало дороже. Названы лучшие объемные стрижки. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Базовый школьный набор в этом сезоне обойдется родителям примерно в 6 тысяч рублей. Это на 6% дороже, чем годом ранее. При этом сама канцелярия в цене почти не выросла. Основные расходы приходятся на одежду и обувь. Об этом рассказал эксперт Александр Сафонов. Он отметил, что только минимальный комплект формы, спортивная одежда и констовары могут стоить около 15 тысяч рублей на ребенка. За год школьная форма подорожала примерно на 7%, обувь на 10%. Полный переход к использованию электронных медицинских книжек отложили до 2027 года. Это следует из документа Минздрава. Разрешение выдавать и вести бумажные документы также продлено. Московские школьники завоевали 19 дипломов на международном чемпионате по робототехнике в Пекине, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Столицу представлял 21 ученик в составе 15 команд. Все вернулись с наградами. Ребята соревновались в 6 дисциплинах, включая следование по линии, робобоулинг и микросумо. В свободной категории они представили собственного робота для тренировок по настольному теннису. Практические навыки программирования, конструирования и командной работы школьники получают в IT-классах и кружках робототехники. А основу математического мышления закладывает проект «Занимательная математика юного москвича». Стилисты перечислили стрижки, благодаря которым волосы выглядят гуще. Так, эксперты советуют боб с ровным срезом. Его секрет в четкой линии, которая создает впечатление плотной массы локонов внизу. На втором месте оказались различные варианты каскада, закрывая топ нашумевшие в этом сезоне пикси. Такие варианты часто рекомендуют для тонких волос. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
0: Если посмотреть на сегодняшний день с философской точки зрения, то вторник — это тот же понедельник, но который уже осознал свои ошибки. Дима Вебер, Love Radio, на старте Teddy Swims и Mr. Know It All. Лучший день от

0: Running от Nutty Boy и великолепный Beyoncé. Тот самый случай, когда музыка создается по законам высшей математики. Продюсер признался, что заманил королеву Би в этот проект благодаря нумерологии. Он просто показал ей, как красиво совпадают их счастливые числа. Ну что ж, если ради согласия Beyoncé нужно выучить нумерологию, я готов садиться за учебники прямо сейчас. Но у меня есть идея получше. В нашем эфире продолжается третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб». Главный приз – морской круиз из Анталии по Турции на лайнере «Астория Гранде». По системе все включено. Прямо сейчас дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале. 14 августа мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Телефон прямого эфира не изменен: 8495-956-106-6.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Билеты в лето. Турецкий вайб.
1: Ну что, друзья, уровень интриги и напряжения возрос максимально. Я аж встал, чтобы приветствовать нашу гостью в эфире. Марина, привет.
2: Добрый вечер всем.
1: Марин, ты из города Гусь Хрустальный.
2: Да, Гусь.
1: Это же просто потрясающе. Люди отправляются в Турцию для того, чтобы насладиться морем, а в Гусь-Хрустальный для того, чтобы посетить столицу нашего российского такого утонченного и красивого ремесла. Ну здорово, пора объединять эти культуры вместе. Правила очень простые, у нас есть 3 палубы и 10 кают. Я понимаю, задача непростая, не так много мест осталось в доступе, но мы же попробуем выбрать правильную и свободную.
2: Конечно, вершки-то все собрали, надо выбрать корешки.
1: Ну, тогда, собственно, руководствуясь этим прекрасным русским напутствием, мы приступаем к выбору. Итак?
2: Ну, давайте 2-я палуба.
1: Угу.
2: И 6-ю каюту.
1: Ну, держимся за корешки и проверяем.
2: Да, лучше за вершки.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Марин, ну я поздравляю.
2: Ура!
1: Действительно, ура! Ну, и корешки, и вершки все берем с собой. Теперь осталось только найти какой-нибудь магический предмет и взяться за него 14 августа во время подведения результатов и объявления итогов, которое состоится в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Следите за эфиром. Марин, еще раз поздравляю. Ну а мы продолжаем дальше этот вторник проводить вместе. Лав Радио, Дима Вебер. Все тут как тут.
0: Билеты в лето в эфире Лав Радио.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: сжигаю все твои вещи и даже не знаю, с чего начать, откровенничает солист Токио Хотел. Знаете, идея сжечь мосты и устроить тотальное прощание с прошлым — штука, конечно, кинематографичная. Главное, в процессе этой эмоциональной уборки случайно не выбросить что-то действительно полезное, например, паспорт или зарядку от телефона.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но мы дружно избавляемся от токсичных воспоминаний и движемся далее навстречу классным трекам. Филатов и Кэрос среди счастливых людей сразу после рекламы. Вслед за ними NSYNC, It's Gonna Be Me.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7-2026 года.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Это время объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
8: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
11: Я люблю тебя.
10: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку.

0: каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
1: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше.
2: 18+. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds. We'll be right back.

0: Москве в 8 вечера. Британские ученые выяснили во вторник, девушки уже знают, чего хотят мужчины. Пытаются понять, чего хотят девушки, но я точно знаю, чего хотят все. Это Love Power. Дима Вебер, Love Radio. Дальше слово DJ Lighto.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: отгремел Love Power. 20 минут чистого золота в ваших динамиках. DJ Light просил передать, что был рад услышаться. А я, Дима Вебер, распакую для вас самые крутые треки.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: В оставшиеся 40 минут услышим ближе к концу часа звонкий «Невероятно».
2: Вопрос без ответа.
0: Немногим ранее Гаязов с Brothers Santa Lucia. Ну а вскоре после рекламы Forever. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+. We'll be right back.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Taste от Сабрины Карпентер. Потрясающий манифест абсолютной уверенности в себе. Сабрина тонко намекает, что из некоторых отношений невозможно уйти бесследно. Твой шлейф, твои шутки и твой вкус все равно остается с человеком навсегда. Что ж, очень изящный способ напомнить о своей исключительности. Девушки, берите на заметку, не надо устраивать сцен. Достаточно просто быть незабываемой.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы красиво перелистываем страницу и двигаемся дальше по волнам Love Radio. После рекламы звонкий и невероятно Елена Темникова и работа «Импульса» завершим эти музыкальные 60 минут. Эйвэй Макс, Биа, Фифа Саунд и работа «Энерджи».
2: Реклама меньше минуты.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРР 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

Москве 9 вечера. Есть вечера, которые мы планируем, а есть те, которые просто случаются. И потом почему-то запоминаются сильнее остальных. Давай посмотрим, каким будет этот. Дима Вебер, Love Radio на старте. Джон Саммит, Диволы, Джулия Чёрч.

0: «Би меня туда, где меня никто не знает», умоляет нас Наташа. Знаете, этот трек обладает удивительным побочным эффектом. Ты можешь сколько угодно строить из себя любителя сурового андеграунда, но стоит этому припеву зазвучать, как ты уже стоишь в душе с воображаемым микрофоном и кричишь «Take me away!». Сопротивление абсолютно бесполезно. Этот поп-вирус въедается в память надолго.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее треки, которые имеют свойство также безвозвратно впиваться в память. Ближе к концу часа Мари Краймбрери, ты помнишь?
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после велик уже играть в футбол.
0: Чуть ранее об Индиях Чой Мот Шаде.
3: Она танцует под Шаде.
0: Ну а вскоре после рекламы «Моя Мишель» на малиновой луне.
4: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим...
0: Это Love Radio Soundtrack.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: новая песня о любви.
1: Йоу-йоу, привет всем слушателям Love Radio. Это Тима Белорусских. И слушайте мой новый трек «Мысли». Погнали.
0: В эфире Love Radio.

0: замедлись, детка, побудь со мной. Нежно шепчет Муня. Знаете, совет замедлиться в разгаре рабочей недели звучит, конечно, заманчиво, но наши дедлайны, будильники и бесконечный список дел обычно имеют совершенно другой ритм. К счастью, парень по имени Набу сделал этот трек настолько динамичным, что под него можно успеть сделать годовую норму и даже не заметить усталости.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Бодримся. Сразу после рекламы Филипп Киркоров, Луиза, Мари Краймбрери. Ты помнишь? Алек Хюгель и Амбер Ван Дей с работой «I don't wanna talk».

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мария Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».

Москве 10 вечера. Вечер продолжается, а значит, у этого вторника еще есть шанс нас удивить. Ваши любимые треки уже заряжены в плейлист, так что делайте громче. С тобой Love Radio, Дима Вебер, на старте Медузы, Henry Cowmile, Don't Wanna Go Home.

0: я знаю все твои секреты, так что даже не пытайся. С легкой улыбкой заявляет нам Рэй. Знаете, спорить с девушкой, у которой в руках есть неопровержимые аргументы, но занятие заведомо проигрышное, проще сразу согласиться, признать ее правоту и вместе пойти заняться, ну, например, танцами или наполнением ее корзины на сайте парфюмерного магазина.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот несколько роскошных треков для вашего дэнса, ну или шопинга, кто как договорился. Ближе к концу часа Люся Чеботина «Зеленые глаза».
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими...
0: Чуть ранее Шакира, Burna Boy, «Дай, дай». Вскоре после рекламы Тедди Свимс, «Мистер Нойрол». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: звучит любовь. Это Love Radio.
1: Я искал других у себя ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там нет.

0: Стоп Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.

Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Джастин Бибер, Chance the Rapper и работа Confident. Кстати, ты теперь можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но

0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Россия, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Все мы изначально чайники

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио.
1: Пари мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-76-29.
1: Город Москва. 18+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.